Лен, лепхан эскчакан тхнова лен, тосхан к музан шавалаш, тосхан к музан шавалаш, телвочк ходил он чакашлен, телвочк ходил он чакашлен.